0: министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. А словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 МВт и емкостью 72 МВт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официально Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение пяти дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 0,23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 0,65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
1: Тема дня.
0: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал Wanderlust включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе Wanderlust Reader Travel Award 2026. Об этом сообщила Луция Блашкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блашкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы,

0: И интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд «Татры» входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блажкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для «Татр». Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блажкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех «Татр» также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. «Татры» уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блажковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать высокие «Татры» своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шута Эшток и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. И реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
0: Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после прекращения прекращения поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая республика должна будет прекратить импорт российского газа.
0: Как заявила министр экономики Дениса Исакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
4: Азербайджан моментально целковую спотребу, або респективе целковую тяжбу плину.
5: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
0: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Денис Исакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Исаковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
5: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего центрально-азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
0: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
3: Несмерно сотешимы, что...
2: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
0: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит Smart Village, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
2: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
0: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
6: Взаимные
7: государственные обходные связи набрали добрую динамику.
2: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
0: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями, дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор Святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор Святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на семи холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого –

0: Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официально Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение 5 дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
1: Тема дня.
0: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал Wanderlust включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе Wanderlust Reader Travel Award 2026. Об этом сообщила Луция Блашкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блашкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы и интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд Татры входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блашкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блашкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блашковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать Высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио.

0: Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шута Иштук и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. И реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
0: Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после предприятия прекращение поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая Республика должна будет прекратить импорт российского газа.
0: Как заявила министр экономики Дениса Сакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
4: Азербайджан моментально целковую спотребу, або респективе целковую тяжбу плину.
5: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
0: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Дениса Сакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Саковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
4: Там первотный учел Казахстана, Узбекистана и целого Азербайджана.
5: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего центрально-азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
0: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
3: Несмерно сотешимы же...
2: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
0: Президенты посетили регион Агдам, где словацкая компания строит Smart Village, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
2: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
0: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
2: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
0: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями и дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на семи холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. От словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официально Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который

0: лучшее время из всех 10 заездов и одержала победу с преимуществом 0,23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 0,65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элиш Каменталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
1: Тема дня.
0: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал «Wanderlust» включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе «Wanderlust Reader Travel Award 2026». Об этом сообщила Луция Блажкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блажкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы и интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд Татры входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блажкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блажкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блажковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать Высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шута Эшток и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно

0: Взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. И реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
2: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
0: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после прекращения поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая Республика должна будет прекратить импорт российского газа.
1: Как заявила министр экономики Дениса Исакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
3: Азербайджан моментально целковую спотребу, або респективе целковую тяжбу плину.
4: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
1: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Денис Исакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Исаковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
4: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего центрально-азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
1: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
2: Несмерно сатешиме, что...
0: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2020 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
1: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит смарт-виллаж, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника.
0: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
1: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
0: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
1: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями и дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на 7 холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. От словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официально Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение 5 дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 0,23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 0,65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
0: Тема дня.
1: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал «Wanderlust» включил регион в число финалистов категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе «Wanderlust Reader Travel Award 2026». Об этом сообщила Луция Блажкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием.

0: мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блажкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блажковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шута Эшток и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. И реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
0: Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая важным региональным игроком.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после прекращения поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая Республика должна будет прекратить импорт российского газа.
0: Как заявила министр экономики Денис Исакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
4: Азербайджан моментально целковую спотребу, альбо респективе целковую тяжбу плину.
5: В настоящее время

0: Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
1: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Денис Асакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Саковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
0: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего Центрально-Азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
1: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
2: Несмерно сатешиме, же те встяги между Словенском и Азербайджаном не сулен на экономической уровне.
3: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
1: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит Smart Village, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
3: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
1: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
3: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
1: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями, дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор Святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор Святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марьянским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на семи холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Танцевал. Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жеронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации «Инекс Словакия», которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатели которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом универсал поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается «Шкода Октавия» с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом «Универсал» приходится 62% продаж. На втором месте «Шкода Фабия», которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла «Шкода», на этот раз с моделью «Камик», а на четвертую строчку стремительно поднялась «Тойота Королла», причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.

0: Вьетнама. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Тернавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшим олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: В один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города. И в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Леваном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенск в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру? Поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей.
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством которой в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, яко половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем

0: иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Тернаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Я сам во внутри по отцови, а на поверху спят по маме.
0: В глубине души я больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
2: Вtedy to было вполне иное. Вьетнамцы тогда словенскими очами были поважаваны вполне иначе.
0: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои. Я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Тернаве на данный момент?
0: В Тернаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Тернавы.
2: Ано, с погляду самосправи є ключове, аби местное сообщество было судержное, аби...
0: Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Тернава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Тернавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
0: В определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Тернавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Тернаве?
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние два года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Тернава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Тернавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
0: Администрация Тернавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Ливан подчеркивает, что в Словакии и Тернаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века в Словакии» он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лазорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт. Когда я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года. Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство. В такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона. Они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это, видите, так это сранда, но... Я был добре тренированный, а все...
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В опросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещче, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жеронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации INEX Slovakia, которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатель которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом Universal поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается Skoda Octavia с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом Universal приходится 62% продаж. На втором месте Skoda Fabia, которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла Skoda, на этот раз с моделью Kamiq, а на четвертую строчку стремительно поднялась Toyota Corolla, причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, вначале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшим олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.

0: Многие промышленные предприятия, в том числе и на Тарнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программы международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Тарнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города, и в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Леваном, мы спросили, как началась история его семьи в Тарнаве.
1: Мой отец пришел на Словенск в 86-м.
2: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году, пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации. Он переехал в Тарнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Тарнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Тарнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
0: Большинство жителей Тарнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
2: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
0: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру? Поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей.
2: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством которой в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
0: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
1: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
2: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии, в значительной степени, в сфере общественного питания и гастрономии.
0: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
1: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, как половичный вьетнамец.
2: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
0: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
2: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Тарнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
0: А как вам лично удалось влиться в общество в Тарнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
1: Я сам вовнутри по отцови, а на поверху спят по маме.
2: В глубине души я больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
0: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
1: В Vtedy to bolo úplne iné. Vietnamci vtedy

0: Словенскими очами были поважованы вполне иначе.
1: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои, я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
2: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Тернаве на данный момент?
1: В Тернаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
2: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
1: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
2: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Тернавы.
0: Ано, с погляду самосправи е ключове, аби местское сообщество было судержное, а без...
1: Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Тернава.
2: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
1: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
2: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Тернавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
1: В определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Тернавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
2: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Тернаве?
1: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние два года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Тернава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
2: Многие жители не только Тернавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
1: Администрация Тернавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику технику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
2: Алан Ливан подчеркивает, что в Словакии и Тернаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века» в Словакии он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лозорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
1: Когда
0: я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года. Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство, в такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона, они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это, видите, так это сранда, но. Я был сам добре тренованный, а все.
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жиронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации «Инекс Словакия», которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатели которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом Universal поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается «Шкода Октавия» с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом «Универсал» приходится 62% продаж. На втором месте «Шкода Фабия», которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла «Шкода», на этот раз с моделью «Камик», а на четвертую строчку стремительно поднялась «Тойота Королла», причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшего олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города, и в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Леваном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенско в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру, поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей?
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством которое в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, яко половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Трнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Я сам вовнутри по отцови, а на поверху спят по маме.
0: В глубине души я больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
2: Вторые то было уполне иное. Вьетнамцы тогда и словенскими очами были поважованы уполне иначе.
0: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои. Я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Трнаве на данный момент?
0: В Трнаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
2: Ано, из этих 13 тысяч 6 тысяч людей из Украины.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Трнавы.
2: Ано, с погляду самосправи е ключове, аби местское сообщество было судержное, абе.
0: Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Трнава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Трнавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
2: В
0: определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Трнавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Трнаве?
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние два года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Трнава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Трнавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
2: Мы, как место Трнава, коммуникуем с ключевыми партнерами.
0: Администрация Трнавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Леван подчеркивает, что в Словакии и Трнаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века» в Словакии он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лозорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
1: Когда
0: я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года. Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство. В такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона. Они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это видите, так это сранда, но. Я был хорошо тренированный, а все.
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России в свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жеронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации INEX Словакия, которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатели которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом Universal поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается «Шкода Октавия» с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом «Универсал» приходится 62% продаж. На втором месте «Шкода Фабия», которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла «Шкода», на этот раз с моделью «Камик», а на четвертую строчку стремительно поднялась «Тойота Королла», причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшего олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: В один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программы международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города, и в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Ливаном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенское в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру? Поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей.
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством которой в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был такой, взглядом к моему детству в малом месте, как половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Трнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Я сам во внутри по отцови, а на поверху спят по маме.
0: В глубине души я больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивает?

0: Мой собеседник совершенно искренне заметил. А вот китайцы, они свои. Я вообще не считаю их иностранцами. Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Тернаве на данный момент?
0: В Тернаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Тернавы.
2: С погляду самосправи є ключове, аби местное сообщество было судержное.
0: Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Тернава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Тернавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
2: В
0: определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Тернавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Тернаве?
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние два года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Тернава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Тернавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
0: Администрация Тернавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Ливан подчеркивает, что в Словакии и Трнаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века в Словакии» он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лозорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
1: Когда выиграл первый титул мастера света, так выиграл на бицикле.
0: Когда я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако, вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года.
2: Ткач je ve vedení, Panáčko, Morelon je druhý, Ткач, Morelon, souboj do posledního metru, Ткач, přátelé!
0: Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство, в такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона, они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это, видите, так это сранда, но... Я был хорошо тренированный, и все, ten тренинг.
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.